0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Lauter Rock Legenden. Rock FM. Frischer Rock von Evanescence. Evanescence. Who will you follow?